0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 9. Ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 83%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса завоевали второе место в финальном этапе всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». Программа включала комплекс испытаний, направленных на проверку физической подготовки, точности и стрессоустойчивости участников. Кадетам предстояло выполнить нормативы по бегу, подтягиванию, метанию спортивного снаряда и стрельбе. Высокий уровень конкуренции потребовал максимальной собранности и командного взаимодействия. По итогам всех этапов стародубские кадеты успешно выступили в личном первенстве, завоевав награды различного достоинства в отдельных дисциплинах. Климовские боксеры завоевали 3 награды международного турнира «Черное золото», прошедшем в Республике Беларусь. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов. Брянскую область на турнире достойно представили климовские боксеры. Кирилл Корчатов и Захар Кубареев заняли первые места. Глеб Костюченко оказался на втором месте. Также в составе команды Брянщины выступали Руслан Алиев и Никита Филатенко. Ребята проявили стойкость и яркую борьбу, однако этого оказалось недостаточно, чтобы зайти на пьедестал почета, зато прибавило боксерского опыта. В Брянске состоялась городская спартакиада для подростков, стоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних. В соревнованиях приняли участие команды из каждого района города. Программа включала прыжки в длину, отжимания, метание дротиков и эстафету. По итогам состязания победу одержала сборная Советского района. Организаторы подчеркивают, спорт – это школа характера. Участвуя в спартакиаде, ребята учатся ставить перед собой цели и, разумеется, достигать их. Спорт учит уважать соперника и поддерживать товарища. Искренне радоваться честной борьбе и победе. Именно эти качества помогут ребятам уверенно войти во взрослую жизнь и найти свой правильный путь. Победители программы «Земский тренер» подписали соглашение в Брянской области. Новые специалисты в ближайшее время приступят к работе в спортивных учреждениях. В числе организаций, которые примут новых сотрудников, физкультурно-оздоровительный комплекс «Вымпел» и спортивная школа Брянского района. Участникам, прошедшим конкурс на отбор, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 000 000 рублей. Финансовая поддержка предоставляется специалистам, которые начинают свою работу в небольших городах и сельских территориях. Во всех районах Брянска в октябре пройдут тренировки, организованные клубом «Активное долголетие». Утренняя спортивная зарядка, направленная на популяризацию здорового образа жизни, состоится 11 октября с 10 до 11 часов в парке «Юность», Центральном парке культуры отдыха имени Тысячелетия Брянска на Кургане, парке культуры отдыха Железнодорожников, а также в Майском парке. Аналогичные мероприятия запланированы также на 18 и 25 октября для лиц старше 12 лет. А уже в ближайшее воскресенье, 4 октября, футбольный клуб «Динамо Брянск» примет участие в очередном этапе первенства второй лиги А «Золотой группы». В рамках 12-го тура команда Андрея Кончельскиса встретится на выезде с футболистами Сибири из Новосибирска. Северяне сейчас занимают 4-е место в турнирной таблице после 11 сыгранных матчей, набрав 15 очков. В последнем туре новосибирцы одержали победу над московской родиной 2 со счетом 3-1. В первом круге текущего сезона «Динамо Брянск» уже, кстати, выигрывало у Сибири, правда, с минимальным преимуществом 1-0. Интересно отметить, что следующий матч «Динамо Брянск», запланированный на 11 октября, пройдет как раз с «Родиной 2». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: это пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. На 3-2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 9. Ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 83%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: На 3-2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 9. Ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 83%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных регионов страны за активную гражданскую позицию и твердость характера. Президент привел в пример жителей Брянской области, которые, проявляя мужество и героизм, приходили на участки для голосования, когда каждый из них мог стать целью для противника. Как указал губернатор Егор Ковальчук, выборы в Брянском регионе состоялись на достойном уровне. Высокая явка и процент за «Единую Россию» свидетельствуют о том, что жители поддержали курс президента. По словам руководителя области, важнейшей задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил признательность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и добровольцам, защищающим рубежи Брянской области. Губернатор подчеркнул, благодаря патриотизму, стойкости и энергии жителей, Брянская область продолжает развиваться. Это касается всех отраслей экономики и социальной сферы, а также здравоохранения, образования и культуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на Трубчевск. Вооруженные формирования Украины ударили по автоцистерне возле молочного комбината. Сообщалось как минимум о 12 пострадавших. Среди них 9 учащихся политехнического техникума. Один находится в тяжелом состоянии. Он транспортирован для оказания высокотехнологичной помощи в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии Бурденко. Губернатор Егор Ковальчук назвал произошедшее чудовищным актом, направленным против человечности. В Новозыбковском муниципальном округе с 1 октября школы и детские сады переводят на дистанционный режим работы из-за атак украинских беспилотников. Такое решение было принято оперативным штабом. Отмечается, дистанционный режим продлится по 9 октября. В детских садах для тех родителей, кто не может оставить детей дома, организуют дежурные группы. Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, в ПВ-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в Новозыбковском районе. К большому горю водитель скончался по дороге в больницу. В Климово дрон «Камикадзе» ударил по мирному жителю. Мужчина был ранен, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Владимир Путин призвал депутатов исключить любой разрушительный изнутри популизм. Президент подчеркнул, ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. При этом он отметил, социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. Российский лидер призвал выделить достаточное количество средств на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние семей, прежде всего с детьми, и обязательно поддержать регионы и в целом уверенный и долгосрочный рост экономики, а также запуск нового инвестиционного цикла. Глава государства отметил, России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно, констатировал Владимир Путин. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяников и частных автозаправочных станций в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Надзорное ведомство сообщает, идет работа в рамках постановления правительства, позволяющего регионам заключать с независимыми операторами АЗС соглашение о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах. Служба контролирует реализацию подписанных соглашений. Ранее сообщалось, Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива к концу нынешнего года. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 16. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: делаешь.
1: Реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 16, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Took a bite out of my range.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, интересы приграничной Брянской области в Нижней Палате Российского парламента будут представлять в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению Александр Богомаз, в Комитете по аграрным вопросам Владимир Плотников, в Комитете по охране здоровья Николай Щеглов, в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Антошин, в Комитете по физической культуре и спорту Олег Матыцын. Егор Ковальчук указал, все эти направления являются одними из ключевых в регионе. По мнению руководителя области, от решений, принятых депутатами Государственной Думы, напрямую зависит благосостояние и уровень жизни жителей Брянщины. В Брянске продолжается обновление дорожной и транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на улице Ульянова начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Участок от 3-го интернационала до Литейной протяженностью более 2 километров капитально отремонтируют. В дальнейшем предстоит обновить наружные инженерные сети, обустроить тротуары, установить ограждения, а также остановочные павильоны, светофоры и уличные фонари. На всем протяжении поставят новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесут разметку. Добавлю, ранее губернатор Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности техники, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянским регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Владимир Путин заявил: «Российский народ никому и никогда не запугать и не сломить. Сплоченность российского общества – это верный залог того, что будут достигнуты все поставленные цели, обеспеченной безопасности и суверенитет России на многие поколения вперед». Итоги выборов вновь подтвердили прочность политически многопартийной системы и единство народа. Высокая явка и итог избирательной кампании в очередной раз доказывают уверенность и единство россиян перед лицом исторических вызовов. Президент подчеркнул: «России не нужно бегать по миру и клянчить подачки. Все национальные проекты федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме». Владимир Путин призвал укреплять преимущества национальной юрисдикции Российской Федерации для бизнеса и убирать устаревшие барьеры. В Министерстве просвещения заявили о полной доступности дошкольного образования. В ведомстве отметили, за последние годы возможность устроить ребенка в детский сад заметно расширилась. При этом развитие инфраструктуры продолжится. В горизонте до 2030 года планируют капитально отремонтировать более 2200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Только до конца этого года будут обновлены еще более 200 учреждений дошкольного образования. Ранее сообщалось, Минпросвещение готовит обновление стандарта и федеральные программы подготовки дошколят. В ведомстве отметили, или акцент в новой редакции будет сделан на знакомство детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивание буквы цифр. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют: Брянске плюс 16. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часть. Это рок.
1: На 3-2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 16, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу династии Филатовых.
11: Нашествие медведей.
12: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
13: Категория 0+.
14: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
15: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: рельсов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных регионов страны за активную гражданскую позицию и твердость характера. Президент привел в пример жителей Брянской области, которые, проявляя мужество и героизм, приходили на участки для голосования, когда каждый из них мог стать целью для противника. Как указал губернатор Егор Ковальчук, выборы в Брянском регионе состоялись на достойном уровне. Высокая явка и процент за «Единую Россию» свидетельствуют о том, что жители поддержали курс президента. По словам руководителя области, важнейшей задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил признательность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и добровольцам, защищающим рубежи Брянской области. Губернатор подчеркнул, благодаря патриотизму, стойкости и энергии жителей, Брянская область продолжает развиваться. Это касается всех отраслей экономики и социальной сферы, а также здравоохранения, образования и культуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на Трубчевск. Вооруженные формирования Украины ударили по автоцистерне возле молочного комбината. Сообщалось как минимум о 12 пострадавших. Среди них 9 учащихся политехнического техникума. Один находится в тяжелом состоянии. Он транспортирован для оказания высокотехнологичной помощи в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии Бурденко. Губернатор Егор Ковальчук назвал произошедшее чудовищным актом, направленным против человечности. В Новозыбковском муниципальном округе с 1 октября школы и детские сады переводят на дистанционный режим работы из-за атак украинских беспилотников. Такое решение было принято оперативным штабом. Отмечается, дистанционный режим продлится по 9 октября. В детских садах для тех родителей, кто не может оставить детей дома, организуют дежурные группы. Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в Новозыбковском районе. К большому горю водитель скончался по дороге в больницу. В Климово дрон «Камикадзе» ударил по мирному жителю. Мужчина был ранен, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Владимир Путин призвал депутатов исключить любой разрушительный изнутри популизм. Президент подчеркнул, ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. При этом он отметил, социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. Российский лидер призвал выделить достаточное количество средств на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние семей, прежде всего с детьми, и обязательно поддержать регионы и в целом уверенный и долгосрочный рост экономики, а также запуск нового инвестиционного цикла. Глава государства отметил, России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно, констатировал Владимир Путин. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяников и частных автозаправочных станций в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Надзорное ведомство сообщает, идет работа в рамках постановления правительства, позволяющего регионам заключать с независимыми операторами АЗС соглашение о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах. Служба контролирует реализацию подписанных соглашений. Ранее сообщалось, Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива к концу нынешнего года. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 16. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу династии Филатовых.
10: Нашествие медведей.
11: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
12: Категория 0+.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно.
14: Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google я.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
6: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
7: Категория 0+.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: На 3.2 ради информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 16, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Здравствуйте, все! Кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь»?

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, ну, скажем так, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, ну, скажем так, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий и отзывных компаний. И там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову. Так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывший в употреблении автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где, согласно народной мудрости, два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, ну, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, ну, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливать с использованием, ну, прямо скажем, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняя, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, скажем, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
8: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 16, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers, слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, интересы приграничной Брянской области в Нижней Палате Российского парламента будут представлять в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению Александр Богомаз, в Комитете по аграрным вопросам Владимир Плотников, в Комитете по охране здоровья Николай Щеглов, в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Антошин, в Комитете по физической культуре и спорту Олег Матыцын. Егор Ковальчук указал, все эти направления являются одними из ключевых в регионе. По мнению руководителя области, от решений, принятых депутатами Государственной Думы, напрямую зависит благосостояние и уровень жизни жителей Брянщины. В Брянске продолжается обновление дорожной и транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на улице Ульянова начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Участок от 3-го интернационала до Литейной протяженностью более 2 км капитально отремонтируют. В дальнейшем предстоит обновить наружные инженерные сети, обустроить тротуары, установить ограждения, а также остановочные павильоны, светофоры и уличные фонари. На всем протяжении поставят новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесут разметку. Добавлю, ранее губернатор Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности техники и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянским регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Владимир Путин заявил, российский народ никому и никогда не запугать и не сломить. Сплоченность российского общества – это верный залог того, что будут достигнуты все поставленные цели, обеспеченной безопасности и суверенитет России на многие поколения вперед. Итоги выборов вновь подтвердили прочность политически многопартийной системы и единство народа. Высокая явка и итог избирательной кампании в очередной раз доказывают уверенность и единство россиян перед лицом исторических вызовов. Президент подчеркнул, России не нужно бегать по миру и клянчить подачки. Все национальные проекты федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. Владимир Путин призвал укреплять преимущества национальной юрисдикции Российской Федерации для бизнеса и убирать устаревшие барьеры. В Министерстве просвещения заявили о полной доступности дошкольного образования. В ведомстве отметили, за последние годы возможность устроить ребенка в детский сад заметно расширилась. При этом развитие инфраструктуры продолжится. В горизонте до 2030 года планируют капитально отремонтировать более 2200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Только до конца этого года будут обновлены еще более 200 учреждений дошкольного образования. Ранее сообщалось, Минпросвещение готовит обновление стандарта и федеральные программы подготовки дошколят. В ведомстве отметили, или акцент в новой редакции будет сделан на знакомство детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивание букв и цифр. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 16. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Поработал!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: На 3.2 ради информации о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 16, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса завоевали второе место в финальном этапе всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». Программа включала комплекс испытаний, направленных на проверку физической подготовки, точности и стрессоустойчивости участников. Кадетам предстояло выполнить нормативы по бегу, подтягиванию, метанию спортивного снаряда и стрельбе. Высокий уровень конкуренции потребовал максимальной собранности и командного взаимодействия. По итогам всех этапов стародубские кадеты успешно выступили в личном первенстве, завоевав награды различного достоинства в отдельных дисциплинах. Климовские боксеры завоевали 3 награды международного турнира «Черное золото», прошедшем в Республике Беларусь. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов. В Брянской области на турнире достойно представили климовские боксеры. Кирилл Корчатов и Захар Кубареев заняли первые места. Глеб Костюченко оказался на втором месте. Также в составе команды Брянщины выступали Руслан Алиев и Никита Филатенко. Ребята проявили стойкость и яркую борьбу, однако этого оказалось недостаточно, чтобы зайти на пьедестал почета, зато прибавило боксерского опыта. В Брянске состоялась городская спартакиада для подростков, стоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних. В соревнованиях приняли участие команды из каждого района города. Программа включала прыжки в длину, отжимания, метание дротиков и эстафету. По итогам состязания победу одержала сборная Советского района. Организаторы подчеркивают, спорт – это школа характера. Участвуя в спартакиаде, ребята учатся ставить перед собой цели и, разумеется, достигать их. Спорт учит уважать соперника и поддерживать товарища. Искренне радоваться честной борьбе и победе. Именно эти качества помогут ребятам уверенно войти во взрослую жизни и найти свой правильный путь. Победители программы «Земский тренер» подписали соглашение в Брянской области. Новые специалисты в ближайшее время приступят к работе в спортивных учреждениях. В числе организаций, которые примут новых сотрудников, физкультурно-оздоровительный комплекс «Вымпел» и спортивная школа Брянского района. Участникам, прошедшим конкурс на отбор, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 000 000 рублей. Финансовая поддержка предоставляется специалистам, которые начинают свою работу в небольших городах и сельских территориях. Во всех районах Брянска в октябре пройдут тренировки, организованные клубом «Активное долголетие». Утренняя спортивная зарядка, направленная на популяризацию здорового образа жизни, состоится 11 октября с 10 до 11 часов в парке «Юность», в Центральном парке культуры отдыха имени Тысячелетия Брянска на Кургане, в парке культуры отдыха Железнодорожников, а также в Майском парке. Аналогичные мероприятия запланированы также на 18 и 25 октября для лиц старше 12 лет. А уже в ближайшее воскресенье, 4 октября, футбольный клуб «Динамо Брянск» примет участие в очередном этапе первенства второй лиги А «Золотой группы». В рамках 12-го тура команда Андрея Кончельскиса встретится на выезде с футболистами Сибири из Новосибирска. Северяне сейчас занимают 4-е место в турнирной таблице после 11 сыгранных матчей, набрав 15 очков. В последнем туре новосибирцы одержали победу над московской родиной 2 со счетом 3-1. В первом круге текущего сезона «Динамо Брянск» уже, кстати, выигрывало у Сибири, правда, с минимальным преимуществом 1-0. Интересно отметить, что следующий матч «Динамо Брянск», запланированный на 11 октября, пройдет как раз с «Родиной 2». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет. На связи Навлинская группа «Камергер». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-330-0303.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 ради информации о погоде у микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 16, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Тестирование 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборочная страда на картофельных полях центра России в самом разгаре. Лидером по количеству площадей не только в Центральном федеральном округе, но и по стране в целом, занятых под его промышленное выращивание, это Брянская и Тульская области. Они постепенно приближаются к экватору. Под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году занято более 37 тысяч гектаров, что почти на 2,5 тысячи гектаров больше прошлогоднего. В области уже накопано почти 500 тысяч тонн картофеля. Урожайность в среднем составляет 321 центнер с гектара, но есть хозяйств, которых собирают и по 400-700 центнеров с гектара. Наиболее высокая урожайность отмечается в Дядьковском и Клинцовском, Дубровском и Рогнетинском районах. В этом году планируют собрать более 1,5 миллиона тонн картофеля. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас находится в авангарде агропромышленного комплекса. Важная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянщины реализуется в регионе. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения население социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее подверженных атакам населенных пунктов Брянской и Белгородской области. И добавлю, со вчерашнего дня в Брянской области стартовал отопительный сезон. В Министерстве иностранных дел заявили, страны Европы делают все, чтобы помешать урегулированию на Украине, в том числе накачивают киевский режим деньгами и оружием, помогают наводить беспилотники и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Курс на разжигание конфликта очевиден. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают. Европейские заводы, производящие вооружение для Украины, являются потенциальными военными целями. Напомню, ранее Министерство обороны опубликовало перечень из 27 европейских предприятий, занятых производством вооружений для террористов киевского режима, объявив их легитимными военными целями. В список вошли заводы по выпуску беспилотников, авиационных двигателей и навигационного оборудования в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Испании и Италии. С октября индексируются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране подорожание составит 9,9%, но в зависимости от региона предельные индексы будут колебаться от 8 до 22%. Предельное значение значит, больше него повысить тариф нельзя, меньше можно. Конечная цифра зависит от того, к каким решениям пришел орган тарифного регулирования по итогам тарифной кампании, экспертизы экономического основания. Повышение затронет именно коммунальные услуги, к которым относятся подача холодной и горячей воды, отопление, водоотведение, электричество, газ, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. Что же касается платы за содержание и ремонт общего имущества, а также взноса за капитальный ремонт, то предстоящая индексация эти услуги не затрагивает. Если рост тарифа выглядит необоснованно высоким, необходимо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, запросив у них письменный расчет и документы, которые обосновывают изменения. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Сейчас в Брянске около 16 градусов. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером ожидается до плюс 10, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу
9: династии Филатовых.
10: Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, ну, скажем так, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, ну, скажем так, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий и отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывшего употребления автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, ну, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, ну, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливаться с использованием, ну, прямо скажем, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, скажем, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
2: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
3: Финальные шоу
2: династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 ради информации о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером ожидается до плюс 10, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Жизнь бывает разная. Для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, интересы приграничной Брянской области в Нижней Палате Российского парламента будут представлять в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению Александр Богомаз, в Комитете по аграрным вопросам Владимир Плотников, в Комитете по охране здоровья Николай Щеглов, в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Антошин, в Комитете по физической культуре и спорту Олег Матыцын. Егор Ковальчук указал, все эти направления являются одними из ключевых в регионе. По мнению руководителя области, от решений, принятых депутатами Государственной Думы, напрямую зависит благосостояние и уровень жизни жителей Брянщины. В Брянской области продолжается активная уборка технических и масленичных культур. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, работы по уборке урожая продолжаются, и сельхозпредприятия региона демонстрируют стабильную динамику, выполняя плановые показатели. Особое внимание уделяется возделыванию сои. В текущем году ее посевы занимают почти 41,5 тысячи гектаров. Культуры занимаются сельскохозяйственные предприятия 18 районов нашей области. Наибольшие площади под сою отведены в Клинцовском, Севском, Новозыбковском и Камальческом районах. Значительный клин занимает подсолнечник. Культура размещена почти на 13,5 тысячи гектаров в 11 районах. Наиболее крупные посевы сосредоточены в Брасовском, Комарическом и Стародубском районах. Кроме того, в Комаричах ведется еще и уборка сахарной свеклы. К настоящему моменту уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров из плановых 5,5 тысяч. Накопано около 100 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности 450 центнеров с гектара. Все решения о возобновлении переговорного процесса российское руководство будет принимать при учете действий со стороны Украины и исходя из интересов Российской Федерации. Москва положительно восприняла визит представителей Соединенных Штатов в начале сентября, результатом чего стала возможность проведения дальнейших переговоров. Однако накануне и во время выборов в Государственную Думу, прошедших с 18 по 20 сентября, украинские власти резко обострили конфликт, обстреливая избирательные участки и пытаясь организовать массированную атаку беспилотниками Москвы. В результате объектами стали нефтеперерабатывающие заводы, гражданские суда в Черном море и мощности российских маркетплейсов. Владимир Путин исчерпывающе изложил позицию по Украине. Россия готова вести переговоры на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Дорожные камеры на российских автомагистралях научатся распознавать больше нарушений. Для обработки данных будут использоваться в том числе и нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около трети действующих комплексов в настоящее время технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Штрафы за езду без полиса ОСАГО – одно из ближайших нововведений. Устройство будет считывать госномера и обращаться к единой базе ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Нейросеть анализирует видеопоток с камер и с высокой точностью определяет практически любые действия – от драки на дороге до опасного предмета на проезжей части. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 10 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около плюс 5. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: стряхнуть с ресниц.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: На 3-2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером ожидается до плюс 10, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
3: Финальные шоу
0: династии Филатовых. Нашествие медведей.
3: Только до 18 октября.
0: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В городе партизанской славы 15 часов.

Течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3-2 ради информации о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером ожидается до плюс 10, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Всем привет! Мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили, вагончики строительным. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборочная страда на картофельных полях центра России в самом разгаре. Лидером по количеству площадей не только в Центральном федеральном округе, но и по стране в целом, занятых под его промышленное выращивание, это Брянская и Тульская области, они постепенно приближаются к экватору. Под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году занято более 37 тысяч гектаров, что почти на 2,5 тысячи гектаров больше прошлогоднего. В области уже накопано почти 500 тысяч тонн картофеля. Урожайность в среднем составляет 321 центнер с гектара, но есть хозяйств, в которых собирают и по 400 и 700 центнеров с гектара. Наиболее высокая урожайность отмечается в Дядьковском и Клинцовском, Дубровском и Рогнетинском районах. В этом году планируют собрать более 1,5 миллиона тонн картофеля. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас находится в авангарде агропромышленного комплекса. В Брянске продолжается обновление дорожной и транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на улице Ульянова начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Участок от 3-го интернационала до Литейной протяженностью более 2 километров капитально отремонтируют. В дальнейшем предстоит обновить снаружи инженерные сети, обустроить тротуары, установить ограждения, а также остановочные павильоны, светофоры и уличные фонари. На всем протяжении поставят новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесут разметку. Добавлю, ранее губернатор Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности техники, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянским регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Владимир Путин призвал депутатов исключить любой разрушительный изнутри популизм. Президент подчеркнул, ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. При этом он отметил, социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. Российский лидер призвал выделить достаточное количество средств на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние семей, прежде всего с детьми, и обязательно поддержать регионы и в целом уверенный и долгосрочный рост экономики, а также запуск нового инвестиционного цикла. Глава государства отметил, России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно, констатировал Владимир Путин. В Министерстве иностранных дел заявили, страны Европы делают все, чтобы помешать урегулированию на Украине, в том числе накачивают киевский режим деньгами и оружием, помогают наводить беспилотники и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Курс на разжигание конфликта очевиден. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают. Европейские заводы, производящие вооружение для Украины, являются потенциальными военными целями. Напомню, ранее Министерство обороны опубликовало перечень из 27 европейских предприятий, занятых производством вооружений для террористов киевского режима, объявив их легитимными военными целями. В список вошли заводы по выпуску беспилотников, авиационных двигателей и навигационного оборудования в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Испании и Италии. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 14-16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: за гранью последнего сна.
1: Жар твой упал рокового проклятия.
2: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: Ехали медведи.
4: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
7: Нашествие медведей.
8: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 ради информации о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером ожидается до плюс 10, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
2: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
4: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, ну, скажем так, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, ну, скажем так, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий и отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывшего потребления автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, ну, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, ну, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, ну, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливаться с использованием, ну, прямо скажем, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, скажем, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером ожидается до плюс 10, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
2: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
4: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Ехали медведи?
11: На велосипеде?
10: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
13: Финальные шоу династии Филатовых.
14: Нашествие медведей.
15: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
16: Категория 0+.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных регионов страны за активную гражданскую позицию и твердость характера. Президент привел в пример жителей Брянской области, которые, проявляя мужество и героизм, приходили на участки для голосования, когда каждый из них мог стать целью для противника. Как указал губернатор Егор Ковальчук, выборы в Брянском регионе состоялись на достойном уровне. Высокая явка и процент за «Единую Россию» свидетельствуют о том, что жители поддержали курс президента. По словам руководителя области, важнейшей задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил признательность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и добровольцам, защищающим рубежи Брянской области. Губернатор подчеркнул, благодаря патриотизму, стойкости и энергии жителей, Брянская область продолжает развиваться. Это касается всех отраслей экономики и социальной сферы, а также здравоохранения, образования и культуры. Состоялось первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, интересы приграничной Брянской области в Нижней Палате Российского парламента будут представлять в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению Александр Богомаз, в Комитете по аграрным вопросам Владимир Плотников, в Комитете по охране здоровья Николай Щеглов, в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Антошин, в Комитете по физической культуре и спорту Олег Матыцын. Егор Ковальчук указал, все эти направления являются одними из ключевых в регионе. По мнению руководителя области, от решений, принятых депутатами Государственной Думы, напрямую зависит благосостояние и уровень жизни жителей Брянщины. Уборочная страда на картофельных полях центра России в самом разгаре. Лидером по количеству площадей не только в Центральном федеральном округе, но и по стране в целом, занятых под его промышленное выращивание, это Брянская и Тульская области. Они постепенно приближаются к экватору. Под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году занято более 37 тысяч гектаров, что почти на 2,5 тысячи гектаров больше прошлогоднего. В области уже накопано почти 500 тысяч тонн картофеля. Урожайность в среднем составляет 321 центнер с гектара, но есть хозяйства, которых собирают и по 400-700 центнеров с гектара. Наиболее высокая урожайность отмечается в Дядьковском и Клинцовском, Дубровском и Рогнетинском районах. В этом году планируют собрать более 1,5 миллиона тонн картофеля. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас находится в авангарде агропромышленного комплекса. В Брянске продолжается обновление дорожной и транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на улице Ульянова начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Участок от 3-го интернационала до Литейной протяженностью более 2 километров капитально отремонтируют. В дальнейшем предстоит обновить наружные инженерные сети, обустроить тротуары, установить ограждения, а также остановочные павильоны, светофоры и уличные фонари. На всем протяжении поставят новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесут разметку. Добавлю, ранее губернатор Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности техники и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения Брянским регионом субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 14-16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: кончено!
1: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
2: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
3: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
5: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
11: Финальные шоу
10: династии Филатовых. Нашествие медведей.
11: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
12: Категория 0+.
13: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

На третий год ты поняла, что не видать Land Cruiser. Ну как тут быть, скажи, как быть?

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 ради информации о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 6, на небе пасмурно, ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 80%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
2: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
4: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
7: Финальные шоу
5: династии Филатовых. Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
8: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, варианты.

и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. Asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
2: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
4: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3-2 ради информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 6, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
2: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
4: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборочная страда на картофельных полях центра России в самом разгаре. Лидером по количеству площадей не только в Центральном федеральном округе, но и по стране в целом, занятых под его промышленное выращивание, это Брянская и Тульская области, они постепенно приближаются к экватору. Под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году занято более 37 тысяч гектаров, что почти на 2,5 тысячи гектаров больше прошлогоднего. В области уже накопано почти 500 тысяч тонн картофеля. Урожайность в среднем составляет 321 центнер с гектара, но есть хозяйств, у которых собирают и по 400-700 центнеров с гектара. Наиболее высокая урожайность отмечается в Дядьковском и Клинцовском, Дубровском и Рогнетинском районах. В этом году планируют собрать более 1,5 миллиона тонн картофеля. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас находится в авангарде агропромышленного комплекса. В Брянске продолжается обновление дорожной и транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на улице Ульянова начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Участок от 3-го интернационала до Литейной протяженностью более 2 километров капитально отремонтируют. В дальнейшем предстоит обновить наружные инженерные сети, обустроить тротуары и установить ограждения, а также остановочные павильоны, светофоры и уличные фонари. На всем протяжении поставят новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесут разметку. Добавлю, ранее губернатор Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности техники и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянским регионам субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Владимир Путин призвал депутатов исключить любой разрушительный изнутри популизм. Президент подчеркнул, ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. При этом он отметил, социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. Российский лидер призвал выделить достаточное количество средств на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние семей, прежде всего с детьми, и обязательно поддержать регионы и в целом уверенный и долгосрочный рост экономики, а также запуск нового инвестиционного цикла. Глава государства отметил, России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно, констатировал Владимир Путин. В Министерстве иностранных дел заявили, страны Европы делают все, чтобы помешать урегулированию на Украине, в том числе накачивают киевский режим деньгами и оружием, помогают наводить беспилотники и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Курс на разжигание конфликта очевиден. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают. Европейские заводы, производящие вооружение для Украины, являются потенциальными военными целями. Напомню, ранее Министерство обороны опубликовало перечень из 27 европейских предприятий, занятых производством вооружений для террористов киевского режима, объявив их легитимными военными целями. В список вошли заводы по выпуску беспилотников, авиационных двигателей и навигационного оборудования в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Испании и Италии. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 14-16. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: каждого от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть.

0: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 6, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Классные встречи и телемосты. Как Брянщина отметила день воссоединения России с новыми регионами, расскажем в нашем сюжете.
2: В Бежице продолжается капитальный ремонт проезжей части улицы Ульянова. О ходе работ расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: «Одна история» – так называется акция, которую проводят брянские волонтеры, оказывая помощь одиноким людям.
4: Подробности вам расскажу я, Алексей Хатиновский.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Du hast mich. Du hast mich.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий, отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывшего потребления автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливать с использованием, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая. Какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило. Если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!

вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: я иду домой.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58-19-66.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: На 3.2 ради информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 6, на небе пасмурно, ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 80%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя?

0: знать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на всю округу наложил свое проклятие.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных регионов страны за активную гражданскую позицию и твердость характера. Президент привел в пример жителей Брянской области, которые, проявляя мужество и героизм, приходили на участки для голосования, когда каждый из них мог стать целью для противника. Как указал губернатор Егор Ковальчук, выборы в Брянском регионе состоялись на достойном уровне. Высокая явка и процент за «Единую Россию» свидетельствуют о том, что жители поддержали курс президента. По словам руководителя области, важнейшей задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил признательность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и добровольцам, защищающим рубежи Брянской области. Губернатор подчеркнул, благодаря патриотизму, стойкости и энергии жителей, Брянская область продолжает развиваться. Это касается всех отраслей экономики и социальной сферы, а также здравоохранения, образования и культуры. Состоялось первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, интересы приграничной Брянской области в Нижней Палате Российского парламента будут представлять в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению Александр Богомаз, в Комитете по аграрным вопросам Владимир Плотников, в Комитете по охране здоровья Николай Щеглов, в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Антошин, в Комитете по физической культуре и спорту Олег Матыцын. Егор Ковальчук указал, все эти направления являются одними из ключевых в регионе. По мнению руководителя области, от решений, принятых депутатами Государственной Думы, напрямую зависит благосостояние и уровень жизни жителей Брянщины. Уборочная страда на картофельных полях центра России в самом разгаре. Лидером по количеству площадей не только в Центральном федеральном округе, но и по стране в целом, занятых под его промышленное выращивание, это Брянская и Тульская области. Они постепенно приближаются к экватору. Под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году занято более 37 тысяч гектаров, что почти на 2,5 тысячи гектаров больше прошлогоднего. В области уже накопано почти 500 тысяч тонн картофеля. Урожайность в среднем составляет 321 центнер с гектара, но есть хозяйства, которых собирают и по 400 и 700 центнеров с гектара. Наиболее высокая урожайность отмечается в Дядьковском и Клинцовском, Дубровском и Рогнединском районах. В этом году планируют собрать более 1,5 миллиона тонн картофеля. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас находится в авангарде агропромышленного комплекса. В Брянске продолжается обновление дорожной и транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на улице Ульянова начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Участок от 3-го интернационала до Литейной протяженностью более 2 километров капитально отремонтируют. В дальнейшем предстоит обновить наружные инженерные сети, обустроить тротуары, установить ограждения, а также остановочные павильоны, светофоры и уличные фонари. На всем протяжении поставят новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесут разметку. Добавлю, ранее губернатор Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальные потребности техники и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения Брянским регионом субсидий, которые регулярно выделяет федеральный центр. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 14-16. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 ради информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 6, на небе пасмурно, ветер северо-восточный, слабый, влажность воздуха 80%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: радио.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

как вода, а вода течет с крыш, и я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие иглы.

девчонка, я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: пятница. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий, отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывший в употреблении автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливать с использованием, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 ради информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 6, на небе пасмурно. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: смотри, как выгнулось это.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до +6, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный 2 метра.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Я здесь один на дне реки, в волнистом небе рыбаки роняют сети, рвут блесну, а я лежу лицом к лицу.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Да.

0: радио.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 78%. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Стоп.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Инфорадио.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 78%. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.